восхода солнца до запада. Сион, который есть верх красоты, является Бог, грядет Бог наш, и не в безмолвии пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и земли, судит народ свой, собирает.